0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

женщина может бесконечно смотреть на три

лифтера может позвать на свой день рождения не больше 350 килограмм друзей.

Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.

0: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Дэнс лето!
3: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: 20 июня. Ресторан театра. В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
6: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Заколачивайте!
2: Забиваем.
4: Свай забиваем, не спи.

«Бронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рокфест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекорд!

0: Рекорд. Реклама. Скупки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Петрозаводск. Встречай.
2: Пятый юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
2: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
2: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
2: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
2: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
3: Без возрастных ограничений.
4: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
5: «Спот»

0: прав. Компания «Спот».
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
2: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Баттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Баттега». Ленина, 32. Вкусное начало дня.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СФК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55.
3: Максим частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СФК». Береговой проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
5: Бизнес.
4: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников, специальный гость, комната культуры. И тянутся города, я в каждом из них бывал. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
2: Я лишь об одном прошу.
1: Уже в эти выходные. Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». 0+.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 100 000, 8 3 2 0 48 605 6+.

Настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас 3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь, сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
1: 20 июня. Ресторан театра. В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Сколачивайте!
2: Забиваем.

0: России компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.
1: Уже сегодня. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
2: Та же на мой хутор. Приезжает хутор. Я в облака укутан.
1: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Уже сегодня. Официальный партнер – мебельная компания «Нон».

0: Тайвас. Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Да все без... нормально.
9: Что?
8: А что?
9: Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Дэнс лето!
15: На рекорде!
14: Лето!

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
3: Петрозаводск. Встречай!
4: 5-й юбилейный фестиваль спорта
3: «Карелия-3-2026».
4: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
3: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
4: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
3: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
4: Станьте частью масштабного события в республике.
3: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
4: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
5: Без возрастных ограничений.
6: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
3: 20 участковых квартир, 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
5: Я лишь об одном прошу, останься в моей голове.
4: Уже в эти выходные. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: Москитон.
1: Потому и не кусают.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605, 6+.
14: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
15: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Рекорд!

Настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

was new.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла «Blessed Music». Музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00. Ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
6: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Заколачивайте!
1: За

Карелии компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: детский дом.
1: Потому и не кусают.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
5: Петрозаводск. Встречай!
6: 5-й юбилейный фестиваль спорта
5: «Карелия-3» 2026.
6: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
5: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
6: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
5: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
6: Станьте частью масштабного события в республике.
5: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
6: До встречи на финальном старте «Карелия-3» 2026.
7: Без возрастных ограничений.
8: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

23 трека недели, за которые вы голосовали на сайте при помощи приложения Радио Рекорд. У нас начинается 941 выпуск Суперчарта. И, конечно же, в первую очередь я поздравляю всех слушателей с Днем России. Мы такие разные, но нас, конечно, объединяет любовь к жизни и правильная музыка. Пусть у нас всех все будет хорошо, круто, ярко и по-настоящему счастливо. Мы одна страна, мы одна большая семья. Всех с праздником. Ну и теперь музыкально подкрепим поздравления. 33 место. Здесь Green Velvet и Медуза с композицией La La Land. Композиция опускается на 6 позиций и готова к вылету из суперчарта.

0: этой неделе. Rexha и Guetta — одни из самых успешных дуэтов в танцевальной музыке. У них уже были большие хиты, номинации на премию Грэмми. Последний «I'm Good» собрал более 3 миллиардов стримов и попал в Billboard Top 4. Далее слушаем не таких именитых, но все равно очень мощных — Джона Саммита и The Volta с треком «Shades of Blue». Композиция опускается на 2 позиции, 31 место.
1: Рекорд Суперчарт.

0: мощная новинка недели. Неожиданный и взрывной совместный сингл австралийских звезд электронной сцены Пнау и мексиканская рок-группа The Warning. Трек называется «Tu Corazón», что по-русски означает «твое сердце». Далее 28 место дуэт Dub Dogs и Феза с композицией «How Does It Feel». Работа поднимается на 3 позиции.
1: Рекорд Суперчарт.

0: икона электронной музыки, чей суперхит Free конца 90-х вы, конечно же, знаете. Этот трек называется Moving to the Sun, вы его много раз еще услышите. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СФК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55.
1: Максим частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СФК». Береговой проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
3: Уже сегодня мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
4: Та же на мой хутор. Приезжает хутор, я в облака
3: укутан. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Уже сегодня. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
5: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: первое место «Go Home with a Stranger» от Дон Диабло и Уиз Калифа. И перед тем, как перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место «Green Velvet». 32 место новинка от Биби Рекса и Дэвида Гетты. Первое место Джон Саммит.

5-м «Анима». Армин Ван Бюрен и Арджи, 24-е место. Леони, 23-е. На 22-м Loud Luxury. Двадцать первое место – это Дон Диабло и Уиз Халифа. Это рекорд суперчарта и лучшие танцевальные хиты.

0: бич-пати. В общем, ваш профессиональный ритм этого лета уже вас ждет, подготовленный настоящими специалистами от Радио Рекорд. Выбирайте свой канал и включайте летнее настроение в мобильном приложении Рекорда. Ну а мы возвращаемся в Суперчарт. Здесь 20-я строчка, а ней свежак от Avalon Rock Standard. Называется «Vertigo». Он поднимается за неделю на 6 позиций.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру.
6: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Рекорд Суперчарт.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
6: История мужских стрижек. Кроп получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки». А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
7: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
1: На 20-м Авалон Рокстон. 19-е Джейден Бойзен и Дэвид Гетта. На 18-м Клан Карусель. 17-е место Алки Халин. На 16-м Боб Синклар и Кайза. На 15-м Фишер и Тонс энд Ай. Анима, 14-е место. На 13-м Сони Фадера и D.O.D. Двенадцатое место это Алан Уокер. На 11-м Оффенбах. А у нас продолжается Рекорд Суперчарт в эфире. Только что были треки из второй десятки, а прямо сейчас переходим к лидерам, возглавляющим наш хит-парад. Десятку лучших на этой неделе открывают Кунгс и Теофолус Лондон.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Рекорд Суперчарт. 9 место.

0: мощный лидер нашего чарта. Несколько недель он находился на первом месте, сегодня второе. Мощный тандем от Биберикса и Фейтлесс. Трек называется New Religion. Кто же стал лидером на этой неделе, узнаем буквально через минуту, а пока десятка лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Кунгс. На девятом Робин Шульц.

и Генри Камомилле на 7-м месте. Earbox 6-е.

Эбон. 4 место. Третье место. Глеб Филипченков и компания. На втором Биби Рикса и Фейтлесс.

Встречайте, голландский титан Тиесто с треком Beautiful Places. Вместе с вокалисткой Брианной Грейс они поднялись с третьей строчки на вершину и свергли четырехнедельного чемпиона от Faithless и Bibi Rexha. В общем, мы победителей поздравляем. Я напомню,

ищите в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу Суперчарт. И не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А вообще оставайтесь на Рекорде, конечно же, потому что сегодня в 9 вечера для тех, кто любит клубную музыку, Рекорд Клаб Чарт, которым диджей Демиксер представит топ клубной электронной музыки. А после, конечно же, Рекорд Пати с Виолеттой. Это был 941 выпуск Суперчарта. Меня зовут диджей Фил. Слушайте Радио Рекорд в следующую субботу и оставайтесь хорошими людьми. Пока! Рекорд Суперчарт.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Заколачивайте!
4: Забиваем.
5: Свай забиваем, не спеша.

0: Компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.
1: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
2: Я лишь об одном прошу, останься в моей голове.
1: Уже в эти выходные. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Рекорд. Реклама. Скупки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: в компанию «Спот».
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
2: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
3: Петрозаводск. Встречай!
4: Пятый юбилейный фестиваль спорта
3: «Карелия 3-2026».
4: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
3: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
4: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
3: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
4: Станьте частью масштабного события в республике.
3: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
4: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
5: Без возрастных ограничений.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
3: 20 участковых квартир, 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
5: Бизнес.
4: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: Уже сегодня мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников, специальный гость, сквозь баб.
2: Даже на мой хутор приезжает хутор, я в облака укутан.
1: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Уже сегодня. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Letter.

0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О банк.
11: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: История мужских стрижек.
5: Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
6: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин. Создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла «Blessed Music». Музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00. Ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

было молочное производство. Потом свернулось.

0: Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Заколачивайте!
4: Забиваем.
5: Свай забиваем, не спеши.

Карелии компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
3: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
4: Петрозаводск. Встречай!
5: 5-й юбилейный фестиваль спорта
4: «Карелия 3-2026».
5: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
4: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
5: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
4: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
5: Станьте частью масштабного события в республике.
4: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
5: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
6: Без возрастных ограничений.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Уже в эти выходные.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии».
2: Более 50 участников.
3: Специальный гость.
2: Комната культуры.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Я лишь об одном прошу.
2: Уже в эти выходные.
3: Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Record. Dance. Это... На чемпионат мира по сумо собралось более 80 тонн спортсменов.

0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Рекорд!

через 5 минут в Рекорд Клабе. Клаб

0: Club Chart. Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Всем привет, с вами DJ D-Mixer, Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, поэтому смело делайте громче. По традиции начнем с новинки, здесь у нас композиция от Эйя Ани.
0: Рекорд Клаб.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, и, конечно же, настало время послушать клубные хиты прошедших лет. Вернее, один клубный хит. И сегодня у нас в этой рубрике

Друзья, делайте еще громче ваши радиоприемники, потому что мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка D.O.D. Closure. На втором месте Max Style и Vintage Culture Freaky One. Именно их мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот первое победное место забирает Miss Monique с пластинкой Hot Sauce. На этом наш чарт подходит к концу, но мы с вами не прощаемся навсегда, потому что мы увидимся с вами ровно же в это прекрасное вечернее время, в такую же замечательную субботу. Всем пока!

эфире главное танцевальное шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта, и наша большая вечеринка стартует в обновленном формате. Теперь мы добавили еще больше движа, интересных новостей и сюрпризов для вас. Все это будет сегодня, и уже в 23 часа встречайте нашу неповторимую гостью Алису Экстралаубл. Она расскажет о своих диджейских успехах, а также сыграет лайфсет, это все в 23 часа. А уже в 0 часов наша регулярная рубрика «Знакомство», но теперь в совершенно ином формате, о котором расскажу чуть-чуть попозже. Ну а сейчас, друзья, рассказывайте вы, чем занимаетесь этим субботним вечером. Передавайте ваши приветы через наше мобильное приложение «Рекорд» и телеграм-канал. Это все шоу «Рекорд Пати». Полетели! Полетели!

Наша большая вечеринка, шоу «Рекорд Пати» продолжается. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Денис Гагарин. Виолетта, привет, очень рад слышать твой голос. А я вот сегодня в Пензе работаю, развлекая туристов. Питеру и Радио Рекорд, большой привет. Всех обнял и люблю, хороших динамичных выходных. Спасибо тебе большое, Денис. А далее пишет Марат. Виолетта, привет из Перми. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Особенности Днем России. Желаю всем хорошо провести выходные, как я сейчас на рыбалке. По маршруту село аномальной зоны Пермского края, где, по легенде, приземлились инопланетяне. В далеком 80-м году и с этого времени происходит аномальное явление. Но рыба есть, пишет Марат. А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. Спасибо, дорогой. Классных тебе выходных. И еще пишет Антон. Хорошего вечера. Кайфуем на даче. Ребят, ну это приятно знать, приятно читать ваши сообщения. Пишите их еще больше при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Мы двигаемся дальше. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: booster. Yeah, we got the energy reduced up 5, 10, 15, 20, 25, 30. You know it's never too much. Yeah, we got the energy reduced up. Maximum booster.
1: Продолжается наша вечеринка, это все шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта, и впереди нас с вами ждут, друзья, полуночные охреновости. Новости о самых интересных танцевальных и не только проектах. Оставайтесь на волне рекорда прямо сейчас.

0: Это полуночные новости.
1: Библиотеки становятся все популярнее у зумеров. В 2025 году их посетили 593 миллиона раз. Это уже пятый год роста подряд. Причина не только в бесплатных книгах. Более 1400 библиотек по всей России превратились в современные пространства с Wi-Fi, VR, 3D-печатью и зонами для работы и отдыха. Фестиваль Tomorrowland признан самым ожидаемым в мире. Рейтинг составляли в течение года, анализируя поисковые запросы пользователей по всему миру. Второе место занял Coachella, а в первую шестерку также вошли Lollapalooza, Glastonbury, Burning Man и Rolling Loud. EDC Таиланд объявил программу фестиваля 2026 года. Событие пройдет с 18 по 20 декабря на Пхукете в лайнапе Мартин Гаррикс, Тиесто, DJ Snake, Шарло Де Витте и другие звезды электронной сцены. Также организаторы добавят легендарную сцену Neon Garden, увеличив число площадок фестиваля до 6.
0: Полуновости.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

слушаете шоу «Рекорд Пати», в эфире главный танцевальный, и давайте вернемся к вашим приветам. Вот есть Алексей из Ижевска, передает привет, надеюсь, что вы скоро вернетесь к нам. Не хватает очень, передаю привет всем из Ижевска, Дамиру, Сафину, Владимиру из Челябинска и всем радиолюбителям. Далее пишет Саня, Виолетта, привет из Вологды, еще привет всем ведущим. Дальше есть еще привет от Родиона. Виолетта, доброй ночи, пишет Родион из прекрасной Казани. Хочу передать привет всем, кто только что присоединился к прослушиванию музыки в эфире Рекорда. А я тут сижу, слушаю музыку, ем плюшки с чаем. Хорошего тебе эфира, и разожги этот эфир танцевальными треками. И еще, пожалуйста, передай привет другу Искандеру, который, возможно, сейчас работает или отдыхает. Искандер, тебе отдельный классный привет. Друзья, ну и как обещала, сегодня уже буквально через 10 минут в нашей студии появится Алиса Экстралаубл со своим диджей-сетом. И также будет доступна видеотрансляция нашего шоу ВКонтакте. Поэтому переходите и делайте громче прямо сейчас.

0: Сейчас в эфире главное танцевальное. Это все шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта, и я возвращаюсь в эфир уже не одна с нашей прекрасной гостьей Алисой Экстралаубл. Алиса, привет.
1: Привет.
0: Алис, ну что, рада тебя видеть. По плану у нас сегодня твой диджей-сет через пару минут, но прежде чем мы начнем, хочу задать тебе пару вопросов. Вот смотри, у нас в шоу есть рубрика «Знакомство», которая проходит уже несколько лет. Полстраны у нас точно перезнакомилась. Такой вопрос к тебе. Расскажи, как ты в целом относишься к знакомствам?
1: Я к знакомствам отношусь положительно. В целом, общение с интересными людьми – это очень круто, увлекательно.
0: Прекрасно.
1: Знакомства могут быть любого характера, главное, чтобы они были положительные и добрые.
0: Ага, хорошо. Скажи, а бывает ли такое, что ну вот на улице подкатывают?
1: Бывает. Бывает, и бегут за тобой, и наушники вынимают из ушей.
0: Даже так? Хорошо, а знакомство в интернете для тебя – это норм, стрём?
1: Нет, ничего стрёмного в этом нет, это нормально, тем более в наше время, в целом это хорошо, да, это наши реалии.
0: Оставляем. Так, и еще такой вопрос. Как ты относишься к продаже курсов по знакомству? Знаешь, когда вот обучают пикапу. Как думаешь, это вообще полезная вещь?
1: Нет, конкретно слово «пикап» мне не нравится. Мы его не оставляем, как правило, там, возможно, я ошибаюсь, но какие-то психологические странные трюки, уловки, ну, наверное, все-таки. Если речь идет про какие-то курсы, которые помогают людям раскрепоститься, да, как преодолеть какой-то барьер, то в целом это окей. Но если это какой-то пикап и манипуляции, наверное, дизлайк.
0: В общем, друзья, сегодня у нас, ну, такого лютого пикапа не будет, но будет чистая любовь и приятные знакомства. Это уже в 00:00, но а прямо сейчас мы хотим встретить Алису Экстралаубл с ее диджей-сетом. Я уверена, это будет феерично. Оставайтесь с нами.

продолжается наше шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта, и прямо сейчас у нас в гостях Алиса Экстралоу со своим шикарным сетом. Но, если честно, пляшем.

заниматься. И в любом случае классное занятие, а самое главное полезное. А вот пишет Алексей, Виолетта, привет, а у меня гроза. Леш, спасибо, что поделился, у нас сегодня была тоже. Вот пишет Сергей, Виолетта, привет, приехали с покатушек на квадриках, здорово покатались. Ребятам всем привет с Воскресенского. И еще привет городу Казань, в частности дачникам, в частности семья Озерки. Всем хороших выходных, солнечной погоды и хорошего загара. Жена, люблю тебя очень, ты это, как всегда, услышишь в субботу. Да, Никита, Вика, вам тоже привет. В СНТ танкист сейчас прилетит от Виолетты. Всем добра, это Кирилл. Ну, мы же здесь, в эфире Рекорд Пати. Продолжаем вместе с Алисой Экстралоубл дарить вам позитивное настроение. Будьте с нами и двигаемся дальше.

Это все шоу «Рекорд Пати». Вы слушаете нашу большую вечеринку. И у нас в гостях Алиса Экстра Лаубл. Меня зовут Виолетта. И подходит к концу диджейский сет Алисы. Алис, спасибо тебе большое, что приехала к нам в гости. Уверена, что это не последний диджейский сет Алисы. Ну а впереди у нас ночная сводка новостей. Поэтому встречайте их прямо сейчас. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: Skrillex выпустил новый альбом «Soma». В релиз вошли 13 треков, включая совместные работы с Крис Лейк, Трейси и другими артистами. Также в альбом вошли ранее выпущенные синглы «Дура», «Smoke» и «Thistle». Великобритании предложили признать ночные клубы культурными учреждениями. С такой инициативой к правительству обратилась организация Nighttime Industries Association. Авторы письма призывают защитить клубы от сноса, роста арендной платы и давления со стороны застройщиков. Российская теннисистка Мира Андреева заработала более $3 миллионов за победу на Ролан-Гаррос. Это рекордные призовые для российских игроков. При этом 19-летняя спортсменка призналась, что после турнира уговаривает родителей купить ей набор Лего. Сейчас в ее коллекции уже 5 собранных наборов.
1: Полуновости.

Привет, друзья, меня зовут Виолетта, и прямо сейчас зачитаем ваши приветы и послания. Есть от Антона. Привет, передайте, пожалуйста, всему городу Ростов-на-Дону и городу Шахтам. Всем желаю хорошего настроения, кто смотрит чемпионат мира по футболу и в целом занимается спортом. Антон, а вот это правильные слова. Вот пишет Дениса. Я, кстати, тоже на следующей неделе буду сет играть в Пензе. За вертушками не стоял 3 года, но будет точно круто. Денис, ну а мне остается пожелать тебе успехов, пусть все пройдет классно. Всем хорошего отдыха и самого лучшего настроения. Верещагина на связи. Виолетта, зажигай. Договорились. Передайте, пожалуйста, привет от Антохи, Пуфыста и Сосновки, и скажите, что человек напротив очень сильно ее любит. И еще передайте привет диджею Extra Lovable от Надин Поповский. Передаем. И поздравляем Карину с днем рождения от всей станции Радио Рекорд. Оставайтесь такой же прекрасной. Пусть настроение будет крутым каждый день и всего-всего самого наилучшего. Друзья, уже через несколько минут стартует в эфире рубрика «Знакомство», и здесь она тоже у нас пройдет в обновленном формате. Поэтому обязательно оставайтесь с нами, впереди еще больше сюрпризов и розыгрыш нашего фирменного мерч-пака от Радио Рекорд. Это все шоу «Рекорд Пати», мы двигаемся дальше.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: лето.
1: Открываем следующий час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и здесь у нас стартует рубрика «Знакомство». Мы соединяем сердца, и прямо сейчас в чат нашего мобильного приложения «Радио Рекорд» присылайте свое имя, возраст, город и коротко о том, с кем хотите познакомиться. Я буду выбирать двух слушателей, которые находятся в поиске отношений. Для этого присылайте нам в чат мобильного приложения «Рекорд» свой возраст и номер телефона. И, естественно, в телеграм-канал вы тоже можете это делать. Не забывайте еще прикреплять свою фотографию. Я побежала звонить двум нашим участникам. Отправляйте номер телефона еще разочек в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите, из какого вы города и сколько вам лет. Я же выберу двух счастливчиков, которым позвоню через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

0: Итак, буквально через несколько секунд вернусь в эфир уже с результатами от нашей нейросети. Ну а пока, ребят, оставайтесь на связи. Дальше впереди у нас танцевальные хиты рекорда.
1: Краш-тест. Твоя совместимость под прицелом ИИ.

0: Краш-тест на рекорде.
1: Итак, друзья, возвращаюсь к вам с итогами нашей пары Юлии и Петра. И сейчас как раз-таки мы узнаем, что же может ждать их в отношениях. Пара с высоким потенциалом, разные музыкальные миры не разведут вас, а создадут уникальный саундтрек отношений. Если вы научитесь уступать пульт от колонки, танцевать до утра вы точно будете, правда, по очереди. Полчаса его транс, а полчаса ее дикий драм-н-бейс. Ну а потом вместе выгуливаете пса в тишине. Психологически это почти идеальный баланс. Ну что, ребята, я теперь предлагаю вам переходить в наш телеграм-канал Радио Рекорд, друг другу помахать и отправляться на свидание. Ну а еще больше знакомств и интересных слушателей у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Переходите туда прямо сейчас, оставляйте информацию о себе, знакомьтесь и общайтесь.
0: Краш-тест. Проверка совместимости в прямом эфире.

Продолжается шоу «Рекорд Пати». Это рубрика «Знакомство». И давайте переходить к вашим посланиям. Вот пишет Рустам. Всем добрый вечер. Я из Тверской области. Мне 38 лет. Хочу познакомиться. Пишет Юлия. 34 года. Айтишница-садовод. Познакомлюсь с таким же из Москвы. Пишет Алексей. В Подмосковье живу в лесу. Около парка. В элитном жилом комплексе. Алексей, ну не будьте так скромны. Рассказывайте, где конкретно, да? В каком лесу, где вас можно найти? 37 лет. Все есть, кроме жены, пишет Алеша. Ищу жену. В общем, увлечение. Помогаю приюту для животных. Много читаю. Люблю путешествовать. Кого заинтересовал, пишите в личку, девочки. Ну, пишите такому прекрасному парню. Ищу девушку, которая будет любить по-настоящему меня. Ну, естественно, не помешало бы найти тут хороших друзей, с кем можно пообщаться на разные темы. А этим как раз-таки мы и займемся после наших новостей.

0: Полуночные новости.
1: Более половины россиян испытывают цифровую перегрузку из-за постоянного потока информации и уведомлений. По данным исследования, 57% пользователей устают от пребывания в сети. Чтобы снизить стресс, россияне чаще всего чистят устройство от лишних файлов, отписываются от ненужных каналов и ограничивают уведомления. Xbox готовит масштабные сокращения. По данным СМИ, игровое подразделение Microsoft может уволить около 1000 сотрудников на фоне падения выручки. Несмотря на инвестиции свыше 20 миллиардов долларов за последние 5 лет, доходы Xbox за этот период сократились примерно на полмиллиарда долларов. В соцсетях набирает популярность новый тренд – июньская теория. Пользователи социальных сетей считают, что именно июнь чаще всего приносит новые знакомства и романтические отношения. Сторонники объясняют это сразу несколькими факторами. Летом люди чаще выходят из дома и посещают мероприятия. Увеличивается число знакомств, а также улучшается настроение из-за длинного светового дня. Дополнительно тренд подогрели астрологи, связав июнь 2026 года с благоприятным влиянием планет. На фоне усталости от дейтинга идея месяца любви стала особенно вирусной.
0: Полуновости.

завершаем Рекорд Пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Сегодня у нас была программа в новом формате. У меня в гостях играла свой сет гостя, диджей Extra Lovable. Мы узнали, что Петр и Юлия – почти идеальный мэтч, которые прекрасно подходят друг другу по версии искусственного интеллекта. Ну а что покажет реальная жизнь, увидим. Спасибо, что сегодня были с нами. Меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

0: лето!
1: Здоровый образ жизни ведут те, у кого не хватает денег вести нездоровый.

0: Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.